любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не там.

И в жару, и в любой холод где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, плачет.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы, мы вином с тобой наполним и выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Thank you.

под ясною луною. Всевидящее око луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке,

скачут свечи о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи. Казалось, плакать им о чем.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви от

огонь души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Очень много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Вы настроились на самую позитивную, на самую добрую, на самую гостеприимную радиостанцию «Лидер FM». С вами за пультом диджей Светогорский. И буду вас радовать замечательными песнями, замечательными новиночками до 16:00. Диджей Данчо сказал, что он присоединится ко мне по ходу эфира. Вроде как интернет у него сегодня стабильный, он сказал, что загрузится компьютер, он присоединится, и мы будем выполнять ваши заказики, ставить новиночки и просто радовать вас отличным настроением, дорогие радиослушатели, ведь радиолидер – это радионастроение. Хочу сообщить, дорогие радиослушатели, то, что в городе Выборг с 23 числа по 25 число состоится байкерский турнир, фестиваль Балтик Ралли. Если вам интересно, вы можете написать мне в личные сообщения, я могу вам дать ссылочку, все будет проходить в формате так и онлайн, и в очном формате. Я 25 числа планирую в течение дня туда съездить, посмотреть, оценить масштаб события. Будет концерт Олега Газманова, групп Чишико, Ва-банк и так далее. Будет очень интересная программа, разнообразная. Приедут байкеры со всей Ленинградской области. Да что там говорить с Ленинградской области? С России. Даже в прошлом году был байкер, у меня даже есть фотография, по-моему, даже, если не ошибаюсь, с Казахстана. Он собирался прийти ко мне на радиостанцию.

полностью рассказать об этом фестивале, об его впечатлениях, об его эмоциях, но тем не менее, пока эфир не сложился, но я думаю, что он придет и к нам, дорогие радиослушатели, может быть, я даже его и увижу. Хотя каждый год байкеры совершенно разные, потому что заявочка на фестиваль дается, и она обрабатывается, и уже лет 5 как этот фестиваль Baltic Rally по всей России он проходит, и Выборги у него как бы конечная часть. Поэтому губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, он это все утвердил, и поэтому город Выборг стал площадкой для байкерского рок-фестиваля Baltic Rally. А в этом году, в 2026, так как тоже год очень юбилейный, состоится в Старой Ладоге, в Ивангороде состоится столетие Ленинградской области. Тоже будут масштабные события и тоже развернуты с Санкт-Петербурга автобусы, будут и вещания онлайн, поэтому все это будет впереди, дорогие радиослушатели. Следите за новостями, которые я буду вам говорить, и, конечно же, будьте с радиолидер, дорогие радиослушатели. И я хочу поставить первую песню на сегодня, это будет новиночка, это будет «Малышка», песня называется, исполнит ее Вика Тормоза.

Вот такая песенка прозвучала, дорогие радиослушатели. Это была Вика Тормоза с Фоминочкой Малышка. И сейчас, дорогие радиослушатели, я пока поставлю следующую песню. Это будет Дмитрий Голд и Ника Эмбер. Хочется.

Это была группа Джанага «Солнце, смех и лето», дорогие радиослушатели. «Солнце, море и смех», простите, это была песня. А сейчас прозвучит песня в исполнении замечательной группы «Мохито». Этим летом я вас продолжаю баловать новиночками. Поэтому сейчас прозвучит еще одна новиночка от меня.

Вот такая прозвучала у нас песенка в исполнении группы Мохито. Она называлась «Этим летом». А сейчас прозвучит Федук с песней «Губы целуют».

0: Это была песня в исполнении Федук «Губы целуют». Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Сейчас я поставлю песенку. Это будет Гео Пика «Кружево».
1: Небо имя твое.

Вот такие новиночки у меня сегодня в эфире, дорогие радиослушатели. И я хочу приветствовать, встречайте, наш коллега, дорогие радиослушатели, и диджей Данчо, после джингла мистер Данчо в эфире. Встречайте. Я передаю ему эстафетную палочку и рад приветствовать.

Видимо, у диджей Данчо какие-то технические неполадки. Я поставлю тогда еще один трек. Это будет Ляля с песней Лабубу. Лабубу — это игрушка, которая, как сказать, стала популярной и среди детей, и среди молодежи. В общем, это игрушка.

0: Всем-всем-всем привет! Смотри, я тоже присоединился к диджею Светогорскому. Будем ставить классные треки и радовать только вас. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай!
1: Диджей Данчо и все дорогие радиослушатели, хочу поздравить тебя с праздником. А ты знаешь, диджей Данчо, какой сегодня праздник?
0: Ой, честно, я сейчас не вспомню.
1: А я вычитал сегодня, когда вот ездил по делам, сегодня день сладкого торта, поэтому кто любит торты, кто любит с начинками, без начинок, сладкие, не сладкие, и все, кто любит торты, сегодня с праздником. Поэтому сегодня будем делать для вас торты в виде хороших, классных треков. И я хочу поставить песню, которая тоже новинка. Это Мари Гу, песня называется «Настоящие».

классный трек. Так, сейчас. Немножко сегодня у меня будет от меня мой кавер на песню «Платье белое». Поехали.

0: Мы слушали трек с вами. Это был мой кавер на трек «Платье белое». А я передаю микрофон диджею Светогорскому. Принимай.
1: Уже принял, и снова новинка «Удав джаз». Мы играем в футбол.

Вот такая футбольная песня прозвучала, и как пел Газманов: «Футбол, футбол, кричат болельщики, гол. Вот такое люблю я футбол». Кстати, а ты следишь за футболом? И как тебе данный трек? Скажи, пожалуйста, диджей Данчо.

А, сейчас же идет чемпионат мира по футболу. Ну, он уже закончился, можно так сказать. Вот, но все четко было. Вот, поэтому, как бы, трек очень классный, но я, честно скажу, я больше люблю хоккей, чем футбол. То есть, больше за хоккеем слежу, если из чемпионатов, там, матчей и так далее. Поэтому будет классно, если ты, пока у меня трек играет, сможешь для меня найти про хоккей какую-нибудь песню. Будет вообще классно. Ну а я поставлю «Дорогу до гитары» для «Островок 123».

0: Виктория Светогорский, теперь принимай микрофон и ставь замечательную композицию.
1: Да, я уже принял, и композиция уже спешит.

Диджей Данчо, похоже, вылетел, так как у него проблемы с интернетом, дорогие радиослушатели. Я сейчас поставлю следующую композицию Татьяны Овчаренко «Неоновый рассвет».

Диджей Данчо встречаем. Как тебе песенки и что было в полете? Что видел?

Отлично. В полете особо ничего такого и не видел интересного. Но подготовил я для тебя специально диджей Светогорский трек. А какой-то трек ты сейчас сам услышишь. Тебе сюрприз. Слушаем.

0: Трекбол для диджея Светогорского, дискотека «Руки вверх». Поэтому принимай микрофон и скажи, как тебе этот трек, и ставь от себя что-нибудь.
1: Трек очень зачетный. Пока ты не вылетел, я ставил Олега Газманова, песня «Хоккей, лед и пламя». Скажи, пожалуйста, как тебе данная песня? Удалось тебе ее послушать? Или ты уже вылетел к тому времени?
0: Удалось, все нормально. Я же еще через телефон слушаю. Вот, выкинуло меня только на компе. Поэтому удалось. Спасибо за трек.

это очень... А у меня тем временем заказик есть для тебя от островка 123. Это у нас будет Михаил Боярский. Это будет Медведица Михаил Боярский, диджей Светогорский. Принимай для тебя от островка.

0: Диджей Светогорский, принимай микрофон и ставь от себя замечательный
1: А,
0: трек.
1: спасибо, диджей Данчо. И сейчас я поставлю следующую песенку. Это будет Сергей Завьялов и Мафик. Слезы уже вышли, мама.

0: Вот такая песенка прозвучала. Это был «Слезы уже вышли, мама». Это пел Мафик и Сергей Завьялов. Как тебе трек, диджей Данчо?
1: Мне понравилось. Спасибо за такую композицию. Так, ну я поставлю трек. Нашел я этот все-таки трек, который мне очень тоже нравится. Оригинал. Это у нас будет «Я косынку завяжу». Поехали.

Вот такой вот трек прозвучал, наконец-то я его нашел. Вот. Поставил для вас. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский. Принимай.

Я так понял, диджей Светогорский пока куда-то отошел. Ну, я поставлю тогда от себя пока трек. Будет у нас экспонат. Поехали. Радиоверсия этого трека.

Так, ладно. Тогда еще один трек поставлю от себя, пока он готовится. Если что, тогда напишешь. Время, правда, у нас мало осталось. Но поставлю. Любэ, комбат для островок 123. Принимай.

Такой вот трек был, прозвучал, а от меня сейчас прозвучит последняя композиция, это будет Hotel Atlas California. А всем диджеям, кто будет выходить после нас в эфиры, я желаю легких эфиров и классных слушателей. И с вами были диджей Святогорский и диджей Данчо. Всем пока-пока.

Всем добрый вечер, с вами Джи Эвелина, и спасибо большое Джи Данча Котику за его эфир. А сейчас послушаем «Белая кошка с голубыми глазами».

Это была белая кошка с голубыми глазами. А сейчас послушаем. Мясников, 90-й, и будет Владимир Захаров в «Белых лебедях».

0: тобою встретиться.
1: Это был Владимир Захаров, «Два белых лебедя» и «Мясников 90-е». А сейчас послушаем заказ от Данча. И будет «Взром, а я по ночам не сплю».

Это кого-то дальше и был Энс Ром. А я по ночам не сплю, а сейчас послушаем Алые розы, и будет песня «Пай кареглазая».

Это был Валерий Палаускас и песня «Алые розы». А сейчас послушаем заказ от диджея Данча Котика. И будет «Шнуфель. Тусовка зайцев».

Это был заказ от Данчо котика. И была, был Шнуфель. Тусовка. А сейчас была...

была песня «Вайкари глаза». А сейчас послушаем «Грейс, ах, родная моя». И будет песня «Оранжевое солнце и летний вечер».

Это был летний вечер. И оранжевая, и группа Грейс, ах, родная моя. А сейчас послушаем «Белая ночь» в стиле Шатунова. И будут Акмалов и Султан, «Тень» и группа Ахра. Все, начнем сначала.

Это была группа «Охрам. Все начнем сначала». И были «Белая ночь» в стиле Юрия Шатунова и «Акмалов и Салтани». А сейчас послушаем заказ от диджея Данча Котика. И будет Витя Алдовый, «Любимая жена». Ты мути. Слушаем.

бежал. Ты согревала взглядом среди холодных дней и делала мой мир спокойней и светлей.

тобой заказ по бюджету Данча Котика и был Витя Алдовы. Лишь сейчас послушаем группа Джаз Даурен, дарите женщинам цветы, и будет Михаил Березуцкий, Наташка.

Березушка и была группа джаз Даурен. Дарите женщинам цветы. А сейчас послушаем. Любовь — это ты. И будет еще Айгор Санаа Фромхарт.

не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие мое.

Это были Айгор, «Цена промаха» и «Любовь – это ты». А сейчас послушаем заказ от диджея Данча Котика. И будет в лунном сиянии.

Это был заказ от диджея Данча Котика. И была Лиса в лунном сиянии. А сейчас послушаем «Ты мой мир». И будет еще 36, а у нежности имя твое.

0: Это был АИ-306, а у нежности имя твое, и была песня «Ты мой мир». А сейчас слушаем заказ у диджея Данча. И будет Маша Мурашкина. Чтобы мужики...
1: Вот скажите мне, дорогие...
2: Ну вот куда...

Это был заказ от диджея Данча Котика и была Маша Мурашкина, чтобы мужики без нас делали. А сейчас Айка Дицетл, Forgive Me, и будет песня «Царица, я влюбился».

твоих коротких стихах. Я нарисую тебя такой.

выдержу тебя. В следующей жизни приду, ведь без тебя нет меня.

Это был Алексей VII. Я нарисую тебя. А сейчас поставим. Алиса Невская. Доченька.

Это была Алиса Невская, доченька, а с вами была Джей. И включаем следующих диджеев и пожелаем им легкого эфира.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Нет, нет, дорогие радиослушатели, не беспокойтесь, это не Танюша охрипла. Это я, Сергей 72, сегодня заменяю Танюшу в эфире. У нее какие-то дела, и она в эфир выйти не сможет. И вот я вместо нее вышел. И хочу сказать огромное спасибо всем нашим ведущим, которые эфирят на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. А я хочу поприветствовать всех радиослушателей, которые меня сегодня будут слушать. А слушать меня будут сегодня радиолидер, радио «Чистый кайф», радио «Ночь любви», радио «Мегамикс», Музик радио, а также на наших радиопартнеров. И вот что это за партнеры, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек, если вы адекватный человек, это самое главное, если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока будет гимн Тюмени в исполнении Жанны Прохорихиной.

0: Вот уже и гимн-тюмень не закончился, а заказиков у меня нету. Что ж, дорогие радиослушатели, будете слушать то, что ставлю вам я. А я вам поставлю, как я не люблю математику.
1: Давным-давно я обожала школу, в белом бантике бежала на урок. Я любила получать пятерки,

я научу вас математике. Мы будем вычислять квадратики. Я вас построю, как солдатика. И кто не спрятался, я не виноват. Я научу вас математике. Я вас заставлю в систематике решать примерно автоматики.

Я давно уже забыл школу и мчусь вперед по жизни, что есть сил. Но каждый месяц по ночам мне снится,

Вот так вот не любила учиться девочка, потом пошла, ладно, работать, а то меня сейчас как понесет, понесет заказик, вот один прилетел, больше нету, девчонки что-то вообще сидят грустные. Что ж, вот вам тогда лейтенантик, может, лейтенантик вас, так сказать, развеселит, растормошит, это заказик от Данчо, принимай.

0: Вот такая женщина-лейтенантик была, а Данча. А вот тут пишут на радио «Ночи любви». Феин, говорит муж, куда ты, мой хороший, убежал-то? А тебе-то какое дело? Ты-то нифига же не фея. У тебя ж так и написано. А вот от феи, если муж убежал, тогда он паразит.
1: Кто сказал, что утюг не летает? Из ее рук все рвется в полет. Так порою тебя приласкает, а потом долго глотку дерет. Все орет: грязный, драный и пьяный. Я ж уставший, голодный, больной. Вот явился не поздно, не рано, и тут встреча с любимой женой. На порог-то: где деньги, скотина? Где с кем пил, на какие шиши? Баба-лошадь, нет, баба-машина. Поперек что, попробуй, скажи. Но люблю все равно ее, стерву, ведь она же моих мать детей. Потому и лечу водкой нервы, чтобы выдержать шквалы страстей. Да на горькую трачу я деньги, чтобы как-то держаться в семье. Весь извелся под зенками тени, отношение ж к мне, как к свинье. Кто, скажите, здесь только оценить незлобивый мой ангельский нрав? Я с любовью, а наш все про деньги, малость выпил и сразу не прав. Кто сказал, что утюг не летает из ее рук, что хочешь полететь? Вот помру, тогда горе узнает. А сейчас где ты был, паразит?
0: Точно паразит. Ерчонок, ядрёна ты, кочерышка, но если ты находишься 5 минут от моего дома, так заходи, что ты бродишь по улице? Принимай 5 минут от твоего дома.

Да, на этом радио вот точно, как психбольнице, слушай, находишься. От котиков заказики выполняешь, они еще и песню слушают. Тут Ерчонок 5 минут от дома говорит, все, я сейчас захожу, обманула, 5 минут зашла, нет. На чистом кайфе с кошкой танцую. Да, точно, что-то с головой не то поехало. Ну а вы улыбайтесь.

Улыбайся, это было от меня. А сейчас, девчонки, я вас приглашаю в кафе ночных огней кофе попить.

Ну вот, не успели в кафе сходить, кофейку попить, как речонок опять и в узелке какие-то ищешь. Ну, держи свой узелок, нашла.

погасли свечи, гул зала поглотила тишина. В бокалах растворился этот вечер остатком недопитого вина. И наш с тобой романчик ресторанный, безумно легкий, словно ветерок, нас подхватил негаданно, нежданно, околдовал

родился, но нам казался вечным этот миг. Огонь страсти неистово в нем бился, и светлой нежности серебряный родник. В нем было все, и радость, и страдание двух одиночеств, встретившихся вдруг, и безрассудство трепетных признаний, и меда вкус, подрагивавших губ.

радостью. Уже погасли свечи, гул зала поглотила тишина. В бокалах растворился этот вечер остатком недопитого вина. Какое танго было, не передать словами. Грустил о чем-то тихо саксофон. И что-то странное.

грустил о чем-то тихо саксофон.

Правильно, Ерчонок, нече ходить в большие кабаки и рестораны. То ли дело в маленьком уютненьком кафе, да? Принимай свой заказик.

Не стоит биться головой о стену, страдая, унижаясь и любя. Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит. Потратьте ее лучше на себя. Вкуснее ешьте и покрепче спите. Ну что ж поделать, раз огонь погас. Себя вы посильнее полюбите. Посмотрите, тогда полюбят вас. Любовь прошла и предлагаю дружбу. Не надо, это вовсе не для вас. Оставьте то, что вам совсем не нужно. Получите побольше в 10 раз. Вся жизнь театр, и люди как на сцене. Не стоит унывать, талант губя. Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит. Потратьте ее лучше на себя.

شروع بنا a колдована с ветром в поле когда-то повенчана, все ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина и веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая. И любовь моя, и печаль моя, и звезда ты моя сумасшедшая. Все, что сбудется, позабудется, все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто?

Ben Şiroğlan. Ek aldolana светром в поле когда-то повенчана. Все ты словно в оковы закована драгоценной, и моя женщина.

Ладно, пообнимались, и тут я аж напокраснел весь, так засмущался. Ирчонок заказала белый танец, сейчас меня пригласит танцевать. Опять помечтал глупенький. Опять же пролетишь, Сереженька. Принимай.

Вот такой белый танец был от Терчонка. Как я и говорил, танцевать меня не пригласило. Ну и ладно, тогда пойду к Пампушечке.

Вот такая пампушечка была. А сейчас, дамы, сигаретку хотите? Не волнует, хотите или не хотите. Все равно я угощу даму сигаретой.

0: Ладно, дам угостили сигаретой. Ну что ж, заказиков у меня нету. Поехали дальше. Тоже будет тишинская петь.
1: Не смотрите вы так сквозь прищуренный глаз, джентльмены, бароны и леди. Я за 20 минут опьянеть не смогла от бокала холодного бренди.

Вот такой заказик у меня был от Ирчонка. А следующий заказик у меня будет с радио «Чистый кайф» от Розы Ветров. «Погадай, горит цыганка мне». Ну, я хоть не цыганка, но погадаю. Принимай.

Вот так вот Роза Ветров гадала, ходила к цыганке, видимо. Но Роза Ветров, это еще не все. Тебе диджей Скиф о какой-то верности напоминает. Это для тебя, Роза, от Скифа про верность лебедей.

Вот такой вот заказик был, Роза Ветров, тебе от Скифа. Скифи, Роза, а вот это вот будет песня. Ну вот чисто от меня для вас, для обоих.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Вот эта композиция была от меня для Скифа и для Розы Ветров. А Верчонок что-то намекает мне. Долго, говорит, и в эфире засиделся, вали отсюда, да? Долго, так и называется композиция.

Вот такое вот долго у меня было от Ирчонка. Ну, а Роза Ветров говорит, девчонка-атаманка, то ли про себя, то ли про кого, не знаю, послушаем.

Вот такая вот девчонка-атаманка у меня была от Розы Ветров с радио «Чистый кайф». От меня вам будет боевым награждается орденом.

Вот так вот боевым, говорит, награждается орденом. Ерчонок, это ты где, интересно, встретила случайного попутчика, а? Принимай.

Да, Ирчонок, и здесь тебе не повезло, уехал дальше. А ведь эта Ирчонка биографическая песня сама писала, между прочим. Как она жалеет об этом попутчике, а? Роза Ветров, ну вот понимаешь, как тебе сказать, ничего я не ловил в жизни своей, тьфу-тьфу, не сглазить. И мурашек тоже, даже не слышал я о таком. Принимай мурашки по коже.

Вот такие вот мурашки бегут у розы ветров. Что ж, дорогие радиослушатели, заказики я больше не принимаю, потому что время у меня совсем осталось чуть-чуть, надо подгадать под конец эфира. А пока пошупаю-ка я. Парфюм у принцессы, конечно, ниже не надо. Совсем

Но не моя один махер, извиняюсь за выражение махер, три, четыре.

0: И пусть попьют валерьянку. Ну и напоследок Маруся будет.
1: На морском песочке я Марусю встретил. В розовых чулочках, талия в корсете. Да-да-да-да, да-да-да-да. Эх, в розовых чулочках. Да-да-да-да, да-да-да-да. Эх, талия в корсете.
2: Слушай, Ринка, атаманши тебя сделаю, дорогих нарядов поношу, как себе возьму.
3: Куда к себе?
2: В банду, а черт, дивизию с саблю дам, коня дам, пойдем в сарай.
1: Вдруг патруль облава заштормила море. До свидания, право, я вернусь вскоре. До свидания, право, я вернусь вскоре.
3: Не лезь, не лезь, со своей мордой не желаю.
4: Пусти ее. Думаешь, саблю нацепил, так хозяином стал от всеми девчатами.
2: Хотите, я завтра по-честному свадьбу справлю.
5: Обратная свадьба.
1: Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а меня кусаешь. Трым, трым, трым. Одного целуешь, трым, трым, трым, трым. А меня кусаешь.
2: Не вороши, Софья Михайловна. Видит Бог, не хотела своих обижать. Отведется, спалю малиновку дотла.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, что наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Послушайте, что мы вам еще желаем.

0: Доброго вечера всем, дорогие друзья. Как всегда, здесь я, ваш Вадим Карпинский, или Белый Кит. Как вам, кому как удобнее, обращайтесь, пожалуйста, ко мне. Я сегодня, частично один, но потому что у Жени, честно говоря, и на этом худо, но она может со мной быть голосом. Так что, Женя, привет тебе.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, у меня немножко неполадки с интернетом. Вот. Но я, конечно, могу с голосом, но музыку могу, не могу поставить музыку.
0: Да, я пробовал тебя на этом самом, на тестовой кнопке у нас, но там, конечно, глюк конкретно. Поэтому не будем рисковать треками твоими, а лучше послушаем мои. И, конечно же, те заказики, которые будут приходить ко мне в личку, я их буду ставить тоже. Ну что ж, начнем, пожалуй, пока вот с такой вещицы. Дальше продолжим что-нибудь такое любопытненькое. Так что пока будем слушать трек такой интересненький. Четкая.

0: такая вот четкая девочка у нас была в эфирчике. Вот я знаю, что, Женя, ты тоже слышала сейчас этот трек, и что скажешь по поводу него?
1: Да, ты знаешь, очень красивый трек. Четкая девочка. И мне кажется, что он нашим радиослушателям понравился.
0: Да, я думаю, что... Кстати, отписывайтесь в ваши комментарии в чатике по поводу данной композиции. Ну а далее будем слушать еще один трек, который мне от Вещуна достался. Я его тоже поставлю. Буквально через пару секунд послушаем. Пока жду ваши заказики в чате.

0: Такой трек у нас замечательно прозвучавший, а мы продолжаем двигаться дальше. Кстати, вот ты слышала, вот ты говоришь, трек этот, да, вот, Женя?
1: Да, Вадим, этот трек я слышала, он очень красивый. И такой, мне кажется, я даже думаю, что, скорее всего, для, как тебе сказать, для пары, я бы так сказала, может быть.
0: Ну, это первый момент, а второй... Мне почему-то показалось, что немножко такой мотив старорусского чего-то такого. Ты не заметила?
1: Может быть и так.
0: Потому что есть такое что-то в нем, вот такого вот старорусского что-то такого. Не знаю, как наши слушатели напишут в нашем чатике, а мы пока продолжим. Еще вот я тут, кстати, перед эфиром я решил покопаться, ну, на торрентах. И немножко тут кое-что порыл. Правда, пришлось запускать виртуальную машинку, но ничего страшного. Этого, в принципе, было достаточно того, чтобы я мог набрать тут приличное количество треков. И сейчас послушаем первый из них. Ой, ё-моё.
1: Чего я, походу, у тебя там случилось?
0: А, у меня, походу, тут... Это случилось так, что сейчас разберемся. Хотел тут, понимаешь, одну песенку загнать, а получилось так, что загнал весь плейлист. Вот как-то так. Ну что, давайте послушаем первую все-таки песню, вот эту, которая сейчас... Это будет у нас Стас Михайлов. Вот с такой интересной темой.
2: За ней сквозь плечи.

0: Композиция «За ней», и все это у нас прозвучало вещица «За ней», это Стас Михайлов. Кстати, ребятки, девчатки, пишите ваши комментарии по поводу данной темы. Интересная, кстати, работка, как-то мне она не попадалась ранее. Вот спросил нашу коллегу Женю по поводу этой песни, говорит, вроде слышал, вроде нет, но не знаю.
1: Вот. Да, я слышала эту композицию, спасибо тебе огромное за такую композицию. Она, конечно, я не знаю, она у меня есть в альбоме или нет, но мне кажется, что она неплохая.
0: Да, ты права, действительно, она очень интересная работа, прозвучавшая только что. Ну вот я сейчас ищу заказик, который... Ага. Угу. Так, секунду. Так, он прогрузится немножко. Вот у меня скачивается уже заказик от Оксаночки. Сейчас я ее загружу. Как раз Яндекс.Музыки. Попробую это сделать. Вот. И поставим, послушаем данный трек, который Оксана нам тут приготовила, собственно. Вот, сейчас я уже скачиваю его. Послушаем, насладимся и, надеюсь, вам тоже понравится. Сейчас я быстренько вернусь на предыдущую эту. И потом тогда продолжим еще. Много интересного в нашем эфире подготовлено сегодня. Вот. Так, так, так. Тут что-то у меня, походу. Сейчас я посмотрю поле, что у нас тут. Давайте пока поставлю те треки, которые у меня есть. Тут скачанные как раз таки. Вот, надеюсь, это тут будет небольшой. Ага. Вот. Одну песенку мы с вами сейчас послушаем. Как раз заказик получается.

0: такой красивенький заказик от Оксаны прозвучавший. Спасибо тебе огромное. Я знаю, что ты тут где-то ушками с нами. А сейчас я хочу спросить наших коллег, точнее, Женя, ты слышала сейчас этот трек. Ну и, конечно же, дорогие друзья, пишите ваши комментарии в чатике по поводу данного трека. Ну а пока пишут, я думаю, Женя, ты выскажешь все свои мнения по поводу данной песни.
1: Вать, ты знаешь, честно, я хочу тебе сказать, очень такой завораживающий трек. Оксан, где ты находишь тоже? Я не знаю, блин. На самом деле, очень красивый трек.
0: Да, очень красивый. Спасибо я тебе здесь, огромное. Конечно, спорить не буду, но прям суперски. Благодарим. А сейчас послушаем Ярослава Сумишевского.

0: Приговоренный бой, все это у нас Ярослав Сумишевский. Кстати, не слышал эту тему, но очень классная. Мне понравилось сейчас вот как раз таки. Я жду ваши заказики в чате, пишите, пожалуйста, мне. Пока тут я, вот и дорогие друзья, как вам вот такой вот трек тоже? Высказывайтесь, пожалуйста, в чатике. Жень, если ты услышала там хотя бы немножко
1: Да, я, Вадим, я немножко услышала композицию, потом я зависла. Вот. Но очень неплохая композиция. Спасибо тебе огромное. Вот. Теперь ты, наверное, что-нибудь еще поставишь?
0: Да, я поставлю сейчас еще композиции, которые у меня тут есть. Сейчас проверим пока, что еще будет у нас. Потому что очень хочется что-то интересненькое добавить в нашу, так сказать... Ой-ё, куда я попал-то? Это немножко не то. Так, ладно. Мы тогда ее запустим, послушаем. Ага, вот это послушаем далее, через пару мгновений. Оставайтесь с нами.

0: Ну что, друзья, вот такой вот настрой от Татьяны Булановой, и все это пыль в глаза, ну пыль. Пыль можно протереть, ее точно не будет. Только в глаза не надо, а то будет потом аляулю и все прочее, то, что нам не требуется, по сути говоря. Вот как-то так. А мы дальше продолжим. Тоже интересные композиции. Сейчас я посмотрю, какую лучше поставить. Тут немного. А вот давайте, наверное, вот эту тему. Сейчас я скачаю ее, потому что она очень тоже интересная. Вот. Нашел я ее в Яндекс.Музыке. Как раз я тут копаюсь немножко. Хотя у меня там немножко накопано, так сказать, треков. Вот. И мы сейчас продолжим. Вот такой вот трек поставлю. Прежде чем поставить, спрошу, кстати, не знаю, уже не слышал ты свой трек сейчас от Татьяны Булановой, и что вообще скажешь?
1: Да, очень красивый трек. Я, конечно, первый раз, если ты говоришь, это песня 2025 года. Я что-то этой композиции не слышала. Вот. И всем, конечно, и спасибо тебе огромное за такую красивую композицию.
0: А мы движемся дальше. Спасибо за твой комментарий. И слушаем вот тему вот такую.

0: Вот такой вот интересненький трек у нас прозвучал в нашем эфире. Дорогие друзья, как вам вот эта тема? Тоже можете писаться в нашем чате, конечно же. Ну и, Жень, тебе микрофончик.
1: Да, спасибо, Вадим, огромное за такую красивую композицию. Я вообще первый раз такую композицию слышу. Вот. И, конечно же, я думаю, что нашим радиослушателям обязательно эта композиция понравилась.
0: Да, я думаю, что, скорее всего, может, кто-то возьмет их на ее на вооружение и будет крутить всем на радио. А пока давайте переместимся к другому плейлистику. И, наверное, послушаем что-то типа такого. Сейчас я проверю только. А, получается, у меня вот. Сейчас, секунду. Ага. Вот этот трек послушаем.

0: Если б не было тебя, так называется песня, прозвучавшая только что в нашем эфире. Ну вот такая вот темка у нас была. Дорогие друзья, если вам понравилось, то, пожалуйста, пишите ваш комментарий. Ну и, конечно же, тебе микрофончик.
1: Да, Вась, ну блин, правда, где ты такую хорошую композицию нашла? Мне очень понравилось, кстати.
0: Точнее, я нашел ее в ютубчике. Там она есть.
1: Ну да, получается, что, скорее всего, я не, ты нашел эту композицию вперед меня.
0: Да, я тут что-то копался как-то на ютубчике, думаю, да, боролись, ничего, смотрю, попалось, думаю, поставить, что не поставить, вот попалось, ну, думаю, ладно, заберу и поставлю. Ну, а пока будем слушать далее еще одну композицию от меня, пока заявочек у меня нету, я, конечно же, продолжу. Вот такой

0: Вот такие следы дорог у нас были. Кстати, интересная тема. Благодарю тех, кто выпускал такую классную тему. Вот мы и послушали. Надеюсь, вам она тоже зашла. Вот, пишите ваши комментарии по поводу данной композяшки. Ну, а ты, Жень, тоже что-нибудь высказывайся по поводу нее.
1: Да, ты знаешь, я эту тоже композицию уже слышала. Она очень красивая. Спасибо тебе огромное.
0: Да, благодарю тех еще раз, кто выпускал. Вот, а мы тоже. Интересная тема у меня тут есть. Что-нибудь поговорим сейчас. Песен очень много на самом деле. И подобрать какую-то либо интересную вещицу. Они все, по сути, интересные. Вот, и тут у меня. А вот мы сейчас. Кстати, за последнее время ты, Женя, и вы, дорогие наши слушатели, часто отправляете смс-сообщения? Хоть кому-либо.
1: Да ты знаешь, отправляю через нет.
0: И как часто у тебя это бывает?
1: Почти каждый день.
0: Ну, это... Ну, сообщения, смски я имею в виду прямо с телефона, а не мессенджеры, допустим, WhatsApp или какой-нибудь. Еще чего-нибудь такого. Я имею в виду вот такие стандартные смски, которые там платные сообщения. Там по типу такого. Ну ладно. Почему я спросил? Далее будет у нас Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, СМС.
1: Я почему-то так и подумала, честно говоря.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, СМС, это Игорь Николаев, Юрий Проскалько. Кстати, классная тема прозвучала, благодарю за такое. Ну вот, а вот у меня тут еще, скажем так, заказик поступил на еще одну тему. На этот раз уже будет Вероника Николаева. Сейчас попробую скачать эту песенку. Ага, вот она у меня уже практически готова. Так, ну послушать мы будем с вами вот такую интересную тему, как небо с голубыми глазами. Кстати, вижу, там сообщение какое-то прозвучало у нас в чате. Вот, и звякнуло, что-то пришло. И вот сейчас я посмотрю. Сохранилась ли у меня песенка. Да, она есть. И что ж, слушаем через секунду.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас «Небо с голубыми глазами». Еще это Вероника Николаева прозвучал в нашем эфире. Вот такой вот интересный трек. Это уже такая вот интересная вещица. Мы его не раз уже ставили.
1: Да, да, да,
0: довольно-таки
1: да, да.
0: Интересная тема.
1: Спасибо огромное, Вадим, за такую красивую композицию. Я думаю, что даже сама исполнительница эту песню слышала.
0: Ну, а почему нет? Потому что она рядышком где-то тут обитает, я думаю. Так что, почему бы не слышала? Ну, все, послушала. Так что, я в этом не сомневаюсь. А вот следующий трек у нас от Светогорского прилетел. Давайте мы его и послушаем.

0: Ну, такой трек я прозвучал от Светогорского, дорогие друзья. Продолжаем двигаться дальше. Сейчас ну, прикольная тема, на самом деле. Думаю, что наши слушатели со мной согласятся. Поводу.
1: Да, прикольная тебе такая песенка. Спасибо огромное.
0: Ну, а мы движемся дальше. Я жду ваши комментарии и сообщения в чатике, с заказиками пишите. Продолжаем. До 22 часов мы с вами здесь.

ладонь легла на грудь, и шелк упал, открыв твои ключицы. Позволь мне по этой бездне утонуть, позволь от истории случиться.

наших душах полыхает тот огонь. И в комнате давно погасли свечи.

0: Это был заказник от Светогорского только что в нашем эфирчике. Но, честно сказать, по ходу Светогорского, ну, детство сыграло в одном месте. Что могу сказать? Ну, так вот. Женя, что-нибудь добавишь к этому безобразию?
1: Ну, знаешь, очень красивый трек, спасибо, Саша, огромное, конечно. Но это самое, как тебе сказать, ты решил, наверное, детство вспомнить.
0: Ну да, типа того. Вот знаешь, такие треки, они прикольные, но знаешь, так это необычно немножко. По крайней мере, в данную минуту я вот послушал эту композицию вместе с вами. Ох, да. Что можно еще добавить к этому безобразию? Как-то так. Ну что, поехали дальше. Пока от меня вот такую.

0: Ну что ж, вот такой вот интересненький трек от Короля и Шута у нас был. Вот посмотрим, что у нас пролетает
1: Да.
0: дальше.
1: Все на месте.
0: Так, сейчас послушаем, посмотрим, чего там у нас вообще есть по нашему... Попробую найти этот трек. Ну, посмотрим. Если найду, поставлю. А пока давайте, наверное, знаете чего-нибудь такого. Вот есть у меня как раз тема, которую я хочу сейчас скачать и поставить. Вот, и ее послушаем. Это будет интересная вещица. Я ее как-то ставил давненько, правда, уже. Но хочу еще раз ее поставить. И думаю, лишнее мне будет напомнить про вот такую вот композицию. Сейчас, секундочку, буквально я ее заряжу. И послушаем через секунду.

0: Интересно, кстати, тема, прозвучавшая только что. Вот, дорогие друзья, пишите ваши комментарии в чатике по поводу данной композиции. Вот, Женя, к тебе хочу обратиться по поводу данной темы. Что скажешь ты?
1: Да, ты знаешь, очень красивые композиции. Вообще у Валерии они очень красивые. И, как бы сказать, она больше поет для пары, я бы так сказала.
0: И ты знаешь, добавлю еще, что, конечно, здесь получается то, что дуэтный трек это еще круче. Намного круче, чем обычный. То есть вот так вот. Мы летим дальше и выполняем следующий заказик от нашего слушателя.

Ну что, дорогие друзья, вот такая вот композиция у нас прозвучала, коротенькая тема. А мы движемся дальше, даже ее комментировать не буду. Поставлю вот такую лучшую композицию дальше.

Ну что, друзья, продолжаем. Вот такой вот интересненький трек у нас прозвучал заказик, а у нас осталось совсем немножко времени, буквально до конца эфира. И поэтому я перемещусь дальше, с вашего позволения, и буду дальше ставить треки. Так, будем слушать мы с вами сейчас. Так, еще вот такого подобрать. А вот давайте вот это послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем фильме. Сейчас продолжим. Еще одна композиция, которую я давно уже не ставил, честно сказать. Это будет у нас Денис Клевер. Вот, не знаю, что-то ему холодно показалось. Эту песенку мы с вами послушаем. Довольно-таки интересная вещь. Супер-мега-хит, я считаю, который я вот услышал. Давненько уже. И вот хочу его поставить вам, дорогие наши слушатели. И потихонечку, наверное, будем скоро сворачиваться скоро. Жень, я знаю, что ты здесь еще, но ты можешь голосом
1: потом ходить. Да, Вадим, я здесь, уважаемые радиослушатели. Я никуда не потерялась, просто у меня пошел ливня гостиной, и я не слышу музыку, что ставит Вадим.
0: Да, ну вот, не знаю, попадалось ли тебе вот все же композиция «Холодно», Денис Клевер, не знаю, слышал ты его или нет. Если слышал, то расскажи немножко об этом.
1: Ну, ты знаешь, если, наверное, мне так кажется, что я не слышала. Может, ты, надеюсь, на следующей неделе, на следующем эфире ты поставишь?
0: На этой неделе еще успею поставить, так что успеем. А пока будем вот слушать этот трек под названием «Холодно» на нашем радио.

Ну что, друзья, вот такой вот трек холодно у нас был в эфирчике Денис Клявер, кстати. Видимо, вот так вот прохладно, холодно, не знаю, с чего. Холодно без тебя, вот так вот. Ну что ж, а мы продолжаем. У нас осталось совсем чуть времени. И давайте послушаем следующий трек от меня. Вот будет у нас какой. Давайте такую, что ли, поставим.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. У нас уже эфирное время заканчивается. Я думаю, что нам пора уже сворачиваться. Еще успеем одну песенку поставить. Я пока... Жень, кстати, что вот попрощаюсь, наверное, с нашими слушателями. И уже, наверное, финальный поставим, наверное.
1: Да, спасибо всем огромное нашим радиослушателям за композиции, которые были заказаны, а сегодня что-то их было маловато. Вот. Ну и, конечно же, спасибо тебе, Вадим, за то, что, блин, я получается, что я работала только наполовину.
0: Ну, какая уж половина не была, но доработала. Ну и под финал наш, как всегда, традиционный клоки в эфире прозвучат. Всем удачи, пока-пока.
1: Что-то ты решил на 10 минут раньше закончить.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай Ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную, в музыкального диджея, в снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидеры. Жду ваши заказики в личное сообщение радиолидеров. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
4: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: И реклама на Радио Лидер. От чат-партнеров отзвучал, уважаемые радиослушатели. Радио Лидер Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Диджей Данчо Котик, диджей ушла, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое зло и проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

я всем своим холодным видом всегда стремился показать сам по себе –

0: сердце мое равнодушие, а слова о любви — пустота. Почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
1: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
0: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж, была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо.

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь. Мне

как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать надо мной, журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних цепей.

0: целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачную даль.

0: 为命人就算是干爹，命是把 last of all in life， 一手也不写太好笑，不一生 really die for that die，
1: 可以是
0: the post of dying is why I want to fly， 从你带你离开这段数的那Вдыхаю медленно, я жду из твоих частиц, и будто бы висит этот мир без границ.

see why you're so confused. The faster you're

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

А вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

0: Следующий заказ прозвучит Анди Джей Данчо для зайчик.
1: Где отец-то?
2: Он у меня путешествует по миру.
1: Давно путешествует?
2: Ну, месяца два-три.
1: А кем работает, он знаешь?
2: Он мне говорил, курьером.

DJ Alinka, город Казань, принимайте ваш музыкальный заказ.

Привет. Ты знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Шалава.
1: И далее прозвучит трек плюс 18 на радио Лидер от островка 123 для диджея Данчо.
2: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степана.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню до возвращения короля с рыбалки.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: И далее прозвучит заказ от островка 123 и его знакомых.

Я пойду схожу к ним в гости. Посмотрю, что за семья. Ну, сходи, потом обмоем кости. Навяжись, поди в друзья.

Ругались, подрались, из какого они теста. Муж вздохнул и говорит: очень странные они, все у них там виноваты, а виним друг друга только мы.

0: Далее прозвучит трек «Одинокая», перепутали двери в баню.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла!

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Маркиза твоя, диджей Яга, принимайте ваш музыкальный заказ.

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Вот такой вот прекрасный заказ прозвучал от диджея Данчо и прекрасного нежного солнышка. Ну а далее прозвучит заказ от диджея Линкин.

Я сброшу твой входящий снова, ты меняешь что? Ведь понимаешь четко, что твой план идет ко дну. Отвечу занята и типа наберу банду. Ты знаешь, что я лгу. Беженцы, а я не мой трансляции. Ищешь другие манипуляции. Все твои девочки принцессы.

ciele, în cele. Vino prime cele, mi cele. Pazni cu cele, da. Ne energie la mi cele. Veru, mi veru, veru, mi veru. Te snovu za dveru, snovu za dveru. Mașnum se stele, mașnum se stele. Закончу постеля. Снова глажа, классика жанра. Целую жадно, жадно. Будто ты жалишь меня.

год прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

дни не позабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

считали. Мы сами на удачу полагались. Мы собираем кубки на Урале. Автокаста.

0: ветру развивается знамя.
1: Диджей Данчо, Скарлетт, принимайте ваш музыкальный заказ.

прижмись ко мне, обниму, прижму к себе, буду крепко обнимать, очень жарко целовать.

0: МПЧ от Фортуны, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Однажды маленький дракон решил податься в мир. Он знать не знал, что есть закон, который запретил ходить драконом к людям в свет с десяток уж веков. Но что малютке тот запрет, взлетел и был таков. Наш невелик дракончик был